под звуки саксофона продолжить путь, знакомый переулок на тенистой аллее свернуть. В ушах любимая, сердцу пластинка, запечатляя любовь на ярких фотоснимках, вальяжно, не спеша.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

Время цинизма в моде без правил бои. И мы бьемся, стоим за своих. Жаль, своих почти нет никого.

0: Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскит

брони гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

не дожил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Руки уходят.

чужое, обжигающее все вокруг, не потерявшее очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, слишком.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. Лак.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementare и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Защитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, вам пули быстрый яд.
1: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему брать.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: Реклама.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Сегодня в Мэнес Аптека скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Rīgas Farmaceutiskā fabrika.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Только 3 дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенсилис, Издин и других брендов. А также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Автомеханика на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается, а остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс.

0: а также Ветерон Immunity Strong 9,99 каждый. А Моллер с омега-3 экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 €. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6,99 €. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Мысли вслух. Константин Кулясов. Группа «Анимация».
10: Ты выпускаешь песню, и она начинает жить своей собственной жизнью. Вообще отдельно от тебя. Ты уже в этом участие не принимаешь. И люди очень часто находят в твоих текстах новые слои, новые смыслы. А я из тех людей, из тех артистов, которые читают постоянно комментарии на ресурсах. И я порой даже открытия сам для себя делаю в своих же собственных текстах. А то, что я вроде как не закладывал, а оно там есть.
9: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Адрижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Reklāma.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Тагад зила цена, сама цена, ик ДНС, Максима.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается. А остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Tīri izdevīgi, tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками

0: ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материальные, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. Ты сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: любить.
1: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Только три дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенсилис, Издин и других брендов, а также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Ветерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама.

0: радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Если слушать, то радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Мы несчастны, потому что мы себе выбираем сами такой путь. Не нужно жаловаться на несчастье само по себе, потому что ты его сам себе и выбрал.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
5: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
4: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки

0: передвижения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая Фабрика.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесу сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Каждый боролся как может, да. Это, конечно, отчасти оттачивал, но это и ломало, это могло ломать. У меня тоже в жизни было много моментов, которые меня могли сломать, очень много. Как личность, как творческую личность, как индивидуальность, как человека со своей внутренней свободой. Посягательств на нее от социума было очень много.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Ригас Фармацевтическая Фабрика.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
3: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
4: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
3: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
5: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то радио «Рокс».

0: мысли вслух.
1: Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
2: Первые свои студии, которые мы собирали именно там еще в студенчестве, что-то на коленках, что-то потом делали, какие-то советские небольшие агрегаты покупали, что-то сами паяли, вот подбирали микрофоны, шнуры, сами исследовали, учебников никаких не читали, тогда не было еще таких серьезных учебников по звукозаписи для рок-музыки. Поэтому все на собственном, так сказать, опыте проверялось. И нестандартные решения различные применялись, когда, например, ну нет у тебя помещения, чтобы вот качественно записать барабаны. И тогда вот это помещение, которое гудит, так сказать, и звенит, оно становится фишкой звукорежиссуры. Вот барабаны пускай будут в этом альбоме такие. Кому интересно, послушайте альбом «Второй фронт» Агаты Кристи. Там просто в каменном мешке записаны барабаны. И это стало фишечкой этого альбома.
0: Сказано на Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

0: Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.
1: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается. А остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения,

0: Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая Фабрика.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Zināt, kārējiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Если вы хотите что-то изменить, и вы чего-то страшитесь, не страшитесь этого. Другого пути нет. Вот такая вот история с Данте.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
1: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Reklāmā.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Если слушать, то радио «Рокс».

0: мысли вслух.
1: Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
2: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова, и мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Автомеханика на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается, а остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд,

0: Реклама.
1: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Ветерон Kids. Витаминно-минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Клависа, группа «Мельница».
1: Когда у нас идет саундчек, я на каких-то песнях хожу по сцене, отсчитывая шаги, сколько мне шагов нужно сделать в течение определенной паузы, да, например, или в течение определенной музыкальной фигуры. Я хожу и считаю. Раз, два, пять, шесть, девять.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Reklāmā.
1: Zināt, kā rajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Мысли вслух. Вадим Самойлов. Группа Агата Кристи.
5: Саунд-дизайн, как сейчас это называется, да, то есть именно придумывание компонентов фонограммы. Вот, это вещь важная, и опирается это все в итоге на саунд-продюсирование, звукорежиссуру, то есть фактическое, физическое возведение фонограммы в то качество, как ты ее видишь. То есть здесь нужен опыт и звукозаписи практической, и сведения, микшинга, знания физики, знания акустики до определенной степени.
4: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал

славою бренной, но хотел быть только первым, такого попробую крыть.

Тебя и наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс 88,6 FM. Над Рижским заливом 22 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Оп!

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Вагонные споры – последнее дело, когда больше нечего пить. Но поезд идет, бутыль опустела,

Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажиры. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

раскрывает свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

это просто январь. Нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.